яйца прямы, слабый больной рис, моя буруча в яреве, хамулай, карка, свои зубы, бейна, янга, дай, сойлай, вальна, фалма, сию, вонна, колле, хавер, сойбе, холма, хва, дай, маклэлэй, хавер, сойбе, холма, хва, дай, холле,